0: надо, похоже, идти в ПО переправлять таймер.
1: Камеры. Рома.
0: Это самое. Юра, Саш.
1: Да.
0: Давай вручную переходи.
1: Хорошо, люк открыт. Так, Лена.
0: Лен, ты иди в ПО, Саш, а ты вручную.